0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Барановичі ФМ.
1: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одения белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
2: Пропадаю, словно в черную дыру попадаю.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Заезжай в «МакБай» за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на «МакДрайв» в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте «МакБай» или по номеру плюс 375-17-247-0176.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: talk about.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель? Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями. Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Должила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-01-76.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 18-20, ночью ожидается 13-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 18-20, ночью ожидается 13-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Узлы запутаны дни, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно нет.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с одной из центральных тем последних дней. Марафон итоговых испытаний у абитуриентов практически позади. На неделе выпускники школ нынешнего года и прошлых лет писали ЦТ по предметам на выбор. В нашем городе местом проведения стал Барановичский госуниверситет. 2 июня потенциальные студенты сдавали английский, математику, биологию, географию или испанский язык. Всего более 1300 человек. 5 июня порядка 1500 желающих поступить в вузы отвечали на вопросы по физике, химии, а также истории Беларуси в контексте всемирной истории. За прозрачностью проведения централизованных экзаменов и тестирования следила выездная группа Комитета государственного контроля. Специалисты мониторили чистоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов. К тому же компания под пристальным вниманием органов власти. Как выполняются требования в Баргу, на неделе проверил помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломс. К слову, для тех, кто по уважительной причине не смог попасть на испытание в основной день, предусмотрены резервные даты 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично. Выпускные экзамены на неделе стартовали и для девятиклассников. Проверка знаний началась 1 июня и продлится по 10 число. Как и в прошлом году, эта категория ребят сдает 4 обязательные дисциплины: изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Отметим, второй вопрос билета по истории Беларуси предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку умения работать с разными источниками исторической информации. Фрагментом документа, картой, схемой, таблицей, диаграммой, графиком или иллюстрацией. В этом году в 9 классах школ по всей республике обучается около 100 000 человек. В Барановичах эту ступень образования прошли 2124 ученика. В Барановичском районе 229. Ребята, окончившие 9 классы, в дальнейшем могут продолжить учебу в колледжах, лицеях или остаться в школе для получения общего среднего образования. От волнительной темы к праздничной. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в Беларуси уже 12 июня. В Барановичах с родной «Альма-Матер» попрощаются 1243 вчерашних ученика. Об этом сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. Для некоторых ребят, добившихся исключительных успехов, праздник состоится сразу на двух площадках. В городском доме культуры в 17:00 будут чествовать отличников. На этот раз в общей копилке планируется 183 золотые медали и одна серебряная. Торжественную часть с вручением аттестатов организуют на базе местных школ, гимназий и лицея. В неофициальном формате праздник продолжится до утра и завершится традиционным событием – встречи рассвета.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Дарить детям не только эмоции, но и реальную поддержку. В Барановичском районе после масштабной реконструкции открылось обновленное здание столовой в Градищенском детском социальном пансионате «Радужный». Современный, красивый и уютный объект появился благодаря финансированию средств областного бюджета. Свой труд и старания в здание вложили работники строительного треста номер 25. Важный проект реализован в рамках госпрограмм «Социальная защита» и «Общество равных возможностей», утвержденных Совмином. Забота о детях-сиротах и ребятах с особенностями психофизического развития, создание для них максимально удобных условий для проживания, реабилитации и успешной социализации – это приоритет государственной политики страны. Разделить важный момент с воспитанниками приехал губернатор Брещины Петр Пархомчик. В знаковом мероприятии приняли участие глава Барановичского района Роман Жук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите областного исполнительного комитета Геннадий Скробот, генеральный директор стройтреста номер 25 Анатолий Сиренко. Петр Пархомчик, обращаясь к присутствующим, подчеркнул символизм события, которое собрало гостей и коллектив пансионата в День защиты детей. Праздник, который не теряет своей актуальности из года в год. Особые слова благодарности руководитель первого региона выразил воспитателям, учителям, социальным работникам, психологам и всем, кто вкладывает свои силы и душу в этих ребят, кто окружает их добротой, заботой и пониманием, помогает им реализовываться, добиваться побед и раскрыть таланты. Обновленное помещение с нужным оборудованием для приготовления и хранения пищи, необходимой посудой и столовыми приборами, удобной расстановкой столов и стульев обеспечит не только комфорт детям, но и сделает приятной работу персонала. Завершение ремонта – это большой шаг вперед в деле повышения качества жизни в учреждении, которое приняло под своей крышей порядка 200 человек. Однако точка в создании комфортного пребывания на этом не ставится. Впереди работа над новым объектом. Рассказал глава первого региона Петр Пархомчик.
2: Это очень важный объект. Неспроста тут открылась новая столовая или центр питания наших детей. Но здесь еще один объект есть, который мы тоже обсуждали, который должны в этом году начать, а в следующем году завершить и сделать еще дополнительные спальные места. Сегодня ситуация такая, что все места, которые есть, они загружены на 100,1%. Это не единственный дом на территории Брестской области, которому исполнительная власть оказывает большое очень внимание. На тонусе тоже ведется серьезная работа, и там тоже будет дополнительно построен спальный корпус для того, чтобы мамы во время лечения их детей можно было где-то отдохнуть, ну и помогать нашим врачам восстанавливать детей в возрасте от 2 до 3 лет. Такие планы есть, и я думаю, что мы абсолютно верно и правильно поступаем и оказываем вот эту поддержку. Ну и будем дальше смотреть, чтобы наши дети были под защитой нашего государства, под защитой старшего поколения. Будем делать все, что необходимо для того, чтобы их жизнь была значительно лучше.
1: На неделе Барановичи посетил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский. Дата визита символична. Ко дню защиты детей спасатели имеют непосредственное отношение. В честь праздника сотрудники Барановичского ГРУЧС и правоохранительных органов представили перед Дворцом детского творчества технику и экипировку. Ребята с удовольствием исследовали красочные машины, примеряли на себе обмундирование. Кроме этого, локация привлекала интерактивными площадками, которые были организованы учреждениями среднего и дополнительного образования. Поздравил собравшихся с началом лета и праздником детворы глава города Максим Антонюк. Присоединился к поздравлениям и Вадим Синявский. Он пожелал ребятам безопасного лета и отметил героический поступок жителей Барановичей, которые спасли из горящей квартиры многоэтажного дома 3 маленьких детей. Глава белорусского МЧС Вадим Синявский вручил военнослужащему войсковой части 7404 Денису Стасеву и работнику ЖКХ Максиму Полешуку нагрудные знаки за отвагу 2-й степени, а также ценные подарки. В неформальной обстановке министр пообщался с членами военно-патриотического клуба «Феникс» и принял участие в торжественном мероприятии под названием «Дети Беларуси. Будущее начинается сегодня». Батькова кашуля для каждого 3-го новорожденного в семье белоруса. Общенациональный проект запустила белорусская партия «Белая Русь» в первый день лета. Название перекликается с известным тезисом президента о том, что 3-й ребенок находится под патронатом главы государства. В качестве подарка деревянный куфр с крестильной рубахой внутри. По замыслу, этот сундучок будет передаваться из поколения в поколение. Особый символизм инициативы подчеркнула председатель городского отделения партии Елена Соловей.
3: Наш президент Александр Григорьевич Лукашенко всегда нам говорит: 3-й ребенок мой. И вот именно этот проект нацелен на то, что каждому 3-му ребеночку, рожденному в семье, будет преподнесена вот эта батькова кашуля. Поэтому будет вручен сундучок, в котором лежит красивая крестильная рубашечка. По легенде, эта рубашечка, в которой мало того, что крестит ребеночка, она приносит счастье, удачу, здоровье, благополучие.
1: На неделе первый стилизованный подарок в Барановичах нашел своего адресата. Крестильная распашонка от президента, богатырю, который появился у четы Малевичей. Супруги воспитывают 2 сыновей, 6-летнего Павла и 2-классника средней школы номер 4 Матвея. Мама Кристина Викторовна, воспитатель детского сада номер 10, не понаслышке знает, как найти общий язык с детьми. Глава семейства трудится на земле. У семейного подряда частное хозяйство в Ляховичском районе. Дома встречаются ждали еще одного мальчика. Старшие братья уже мечтают вместе собирать конструктор, а папа намерен поделиться знаниями в ведении хозяйства. Мама же утверждает, главное – воспитывать с любовью.
4: Очень рада и счастлива, что у нас появился. Настроение волнительно. Как дальше будет? То все было хорошо, надеемся. Про эту акцию, конечно же, слышала из новостей. Очень волнительно, что мы оказались первые выписывающиеся. Очень нравится. Спасибо большое за подарки. И президенту спасибо за этот подарок, за кошулю. Будем крестить, да. Ну, я думаю, что самое главное – это любовь в семье. Если будет любовь, то будет и все остальное.
1: Тренд на большую семью в Беларуси и, в частности, в Барановичах есть. За прошлый год в нашем городе статус многодетных. Маме и папе подарили 210 новорожденных. Как отметила главный врач родильного дома Татьяна Малышко, некоторые супруги не решаются на первенство, в то время как другие идут за третьим. В нашем социальном государстве поддержке материнства и детства уделяется огромное внимание. Помимо этого, дети создают в доме свою неповторимую атмосферу, подчеркнула Татьяна Малышко.
5: Рождение ребенка в семье – это всегда радость. За 2025 год в Бараничном регионе в ЗАГСе зарегистрировано 210 семей, которые получили в семью третьего ребенка. За 5 месяцев этого года 75 семей. Для нас, врачей, это огромная радость, когда женщина приходит за третьим, четвертым, пятым и так далее ребенком. Третий ребенок – это всегда является связующим звеном в общении со всеми. Это улучшает коммуникативные связи детей. Да, в нашей республике количество женщин, которые рожают третьего, четвертого, пятого ребенка, она увеличивается. К сожалению, немножко уменьшается количество детей первые, вторые роды.
1: Проект получит продолжение и будет реализован в несколько этапов. Ожидается, что до конца года душевные презенты дойдут до каждого адресата и станут реликвией, объединяющей поколения вокруг семейных ценностей и любви к родине. В Барановичском районе в активной фазе подготовка к областным дожинкам 2026. Основные мероприятия масштабного фестиваля развернутся в Жемчужном. На неделе агрогородок посетил заместитель председателя Брестского облсполкома. Вадим Альшевский принял участие в расширенной планерке по реализации плана подготовки к празднику тружеников села. Сейчас в работе около 90% намеченных объектов. В частности, ведется текущий ремонт жилых домов. Центральной части населенного пункта приводятся в порядок дороги и тротуары, рассказал замглавы первого региона Вадим Альшевский.
6: Ведется плановая работа на 90% объектов. Ремонт ведется жилфонда. Отремонтировано порядка 12 жилых домов текущим ремонтом. Ведется ремонт центральной части агрогородка. Сегодня уже закупаются материалы. Ведутся эти работы по демонтажу борта, старого тротуарного покрытия. Крытые работы по стадиону школьному. Ведет подготовка основания и заготавливаются материалы на изготовление трибун, других сооружений, электрики. Все в плане. Я вижу прекрасное выполнение по Дому культуры. Практически один месяц, и Дом культуры будет готов под монтаж оборудования. То, что мы наметили, мы остаемся при своих задачах. Мы обеспечим подготовку городка к установленным срокам проведения дожинок на высочайшем уровне.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Учебно-полевые сборы для юношей и практические занятия по медицине для девушек завершились в Барановичах. В целом мероприятие объединили 10-классников по всей стране. Они погрузились в армейские будни, узнали жизнь защитников Родины изнутри, примерили на себя форму и обмундирование. Итогом станут оценки в дневниках 10-классников по дисциплине допризывная и медицинская подготовка. В нашем городе программу осваивали 507 парней и 608 девушек. На первом этапе учащиеся побывали в частях Барановичского гарнизона. Их радушно приняли в 61-й истребительной авиационной базе, 120-й ракетной бригаде, 8-й радиотехнической бригаде и войсковой части 7404. В первые дни июня 58 учеников смогли прочувствовать атмосферу военного дела сполна в формате круглосуточного пребывания. 33 учащихся гимназии номер 5 на базе учебного центра Абу-Слесновского полигона и 25 учеников средней школы номер 14 имени Царюка на базе 120-й зенитной ракетной бригады. Девушки отработали знания, полученные за год в учреждениях здравоохранения, детской городской больнице, наркологическом диспансере, на станции скорой неотложной помощи, станции переливания крови и других. Кульминацией всех проводимых событий стала диалоговая площадка. На открытый разговор в средней школе номер 1 имени Сергея Грицевца собрались десятиклассники из различных школ и гимназий. Они смогли задать вопросы важным спикерам – Барановичскому межрайонному прокурору Александру Карлюку и начальнику управления по образованию горосполкома Татьяне Шестак. Молодые люди хотели услышать мнение взрослых касательно сборов, любопытствовали, можно ли ввести в практику дни открытых дверей для родителей, интересовались, участвовали ли их почетные собеседники в подобных сборах в юности. Не обошли актуальную для нашего времени тему кибербезопасности. Отдельно обсудили важность сохранения исторической памяти о страшных событиях Великой Отечественной и геноциде белорусского народа во время войны. На неделе в Беларуси стартовала летняя оздоровительная кампания. В Брестской области функционируют 23 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием. Из них 7 расположены в Барановичской зоне. Это «Звездочка», «Лесная радуга» от Управления по образованию горосполкома, «Мечта» от БПХО, ИСА, Барановичское отделение БелЖД, «Журавушка», лечебно-консультативная поликлиника, «Строитель», «Стройпресс номер 25» и «Электрон» от предприятия «Брестэнерго», «Барановичские электросети». В нынешнем году они примут более 4000 ребят. У каждого лагеря собственный график заездов. Открыли марафон «Журавушки» и «Электроне». Всего будет 5 смен продолжительностью от 14 до 17 дней. На неделе гостеприимно распахнули свои двери для ребят и пришкольные лагеря. В нашем городе компания в первую смену охватит почти 3200 учащихся. Самыми востребованными локациями оказались объекты на базе средней школы номер 1 – 227 человек, гимназии номер 5 – 218 и гимназии номер 2 – 210. Действуют и профильные направления. Так, в средней школе номер 10 – военно-патриотического вектора «Янтарь», в средней школе номер 9 – «Морской братство», а в средних школах номер 4, 7 и 20 с уклоном на безопасность жизнедеятельности. Помимо насыщенной развлекательной и познавательной программы, для девчонок и мальчишек предусмотрено трехразовое питание и общение с друзьями. К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края».
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 484705. 484705. Станьте частью нашей дружной команды.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше без дороги, и компас не поможет.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-01-76.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 18-20. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Девичья ФМ на 100.0. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

17 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одни белорусских вытворцев

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с одной из центральных тем последних дней. Марафон итоговых испытаний у абитуриентов практически позади. На неделе выпускники школ нынешнего года и прошлых лет писали ЦТ по предметам на выбор. В нашем городе местом проведения стал Барановичский госуниверситет. 2 июня потенциальные студенты сдавали английский, математику, биологию, географию или испанский язык. Всего более 1300 человек. 5 июня порядка 1500 желающих поступить в вузы отвечали на вопросы по физике, химии, а также истории Беларуси в контексте всемирной истории. За прозрачностью проведения централизованных экзаменов и тестирования следила выездная группа Комитета государственного контроля. Специалисты мониторили чистоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов. К тому же компания под пристальным вниманием органов власти. Как выполняются требования в Баргу, на неделе проверил помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломс. К слову, для тех, кто по уважительной причине не смог попасть на испытание в основной день, предусмотрены резервные даты 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично. Выпускные экзамены на неделе стартовали и для девятиклассников. Проверка знаний началась 1 июня и продлится по 10 число. Как и в прошлом году, эта категория ребят сдает 4 обязательные дисциплины: изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Отметим, второй вопрос билета по истории Беларуси предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку умения работать с разными источниками исторической информации. Фрагментом документа, картой, схемой, таблицей, диаграммой, графиком или иллюстрацией. В этом году в 9 классах школ по всей республике обучается около 100 тысяч человек. В Барановичах эту ступень образования прошли 2124 ученика. В Барановичском районе 229. Ребята, окончившие 9 классы, в дальнейшем могут продолжить учебу в колледжах, лицеях или остаться в школе для получения общего среднего образования. От волнительной темы к праздничной. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в Беларуси уже 12 июня. В Барановичах с родной альма-матер попрощаются 1243 вчерашних ученика. Об этом сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. Для некоторых ребят, добившихся исключительных успехов, праздник состоится сразу на двух площадках. В городском доме культуры в 17:00 будут чествовать отличников. На этот раз в общей копилке планируется 183 золотые медали и одна серебряная. Торжественную часть с вручением аттестатов организуют на базе местных школ, гимназии и лицея. В неофициальном формате праздник продолжится до утра и завершится традиционным событием – встречей рассвета.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Дарить детям не только эмоции, но и реальную поддержку. В Барановичском районе после масштабной реконструкции открылось обновленное здание столовой в Градищенском детском социальном пансионате «Радужный». Современный, красивый и уютный объект появился благодаря финансированию средств областного бюджета. Свой труд и старания в здание вложили работники строительного треста номер 25. Важный проект реализован в рамках госпрограмм «Социальная защита» и «Общество равных возможностей», утвержденных Совмином. Забота о детях-сиротах и ребятах с особенностями психофизического развития, создание для них максимально удобных условий для проживания, реабилитации и успешной социализации – это приоритет государственной политики страны. Разделить важный момент с воспитанниками приехал губернатор Брещины Петр Пархомчик. В знаковом мероприятии приняли участие глава Барановичского района Роман Жук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите областного исполнительного комитета Геннадий Скробот, генеральный директор стройтреста номер 25 Анатолий Сиренко. Петр Пархомчик, обращаясь к присутствующим, подчеркнул символизм события, которое собрало гостей и коллектив пансионата в День защиты детей. Праздник, который не теряет своей актуальности из года в год. Особые слова благодарности руководитель первого региона выразил воспитателям, учителям, социальным работникам, психологам и всем, кто вкладывает свои силы и душу в эти этих ребят, кто окружает их добротой, заботой и пониманием, помогает им реализовываться, добиваться побед и раскрыть таланты. Обновленное помещение с нужным оборудованием для приготовления и хранения пищи, необходимой посудой и столовыми приборами, удобной расстановкой столов и стульев обеспечит не только комфорт детям, но и сделает приятной работу персонала. Завершение ремонта – это большой шаг вперед в деле повышения качества жизни в учреждении, которое приняло под своей крышей порядка 200 человек. Однако точка в создании комфортного пребывания на этом не ставится. Впереди работа над новым объектом. Рассказал глава первого региона Петр Пархомчук.
2: Это очень важный объект. Не просто тут открылась новая столовая или центр питания наших детей. Но здесь еще один объект есть, который мы тоже обсуждали, который должны в этом году начать, а в следующем году завершить и сделать еще дополнительные спальные места. Сегодня ситуация такая, что все места, которые есть, они загружены на 100,1%. Это не единственный дом на территории Брестской области, которому исполнительная власть оказывает большое очень внимание. На тонусе тоже ведется серьезная работа, и там тоже будет дополнительно построен спальный корпус для того, чтобы мамы во время лечения их детей можно было где-то отдохнуть, ну и помогать нашим врачам восстанавливать детей в возрасте от 2 до 3 лет. Такие планы есть, и я думаю, что мы абсолютно верно и правильно поступаем и оказываем вот эту поддержку. Ну и будем дальше смотреть, чтобы наши дети были под защитой нашего государства, под защитой старшего поколения. Будем делать все, что необходимо для того, чтобы их жизнь была значительно лучше.
1: На неделе Барановичи посетил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский. Дата визита символична. Ко дню защиты детей спасатели имеют непосредственное отношение. В честь праздника сотрудники Барановичского ГРУЧС и правоохранительных органов представили перед Дворцом детского творчества технику и экипировку. Ребята с удовольствием исследовали красочные машины, примеряли на себе обмундирование. Кроме этого, локация привлекала интерактивными площадками, которые были организованы учреждениями среднего и дополнительного образования. Поздравил собравшихся с началом лета и праздником детворы глава города Максим Антонюк. Присоединился к поздравлениям и Вадим Синявский. Он пожелал ребятам безопасного лета и отметил героический поступок жителей Барановичей, которые спасли из горящей квартиры многоэтажного дома 3 маленьких детей. Глава белорусского МЧС Вадим Синявский вручил военнослужащему войсковой части 7404 Денису Стасеву и работнику ЖКХ Максиму Полешуку нагрудные знаки за отвагу 2-й степени, а также ценные подарки. В неформальной обстановке министр пообщался с членами военно-патриотического клуба «Феникс» и принял участие в торжественном мероприятии под названием «Дети Беларуси. Будущее начинается сегодня». Батькова кашуля для каждого 3-го новорожденного в семье белоруса. Общенациональный проект запустила белорусская партия «Белая Русь» в первый день лета. Название перекликается с известным тезисом президента о том, что 3-й ребенок находится под патронатом главы государства. В качестве подарка деревянный куфр с крестильной рубахой внутри. По замыслу, этот сундучок будет передаваться из поколения в поколение. Особый символизм инициативы подчеркнула председатель городского отделения партии Елена Соловей.
3: Наш президент Александр Григорьевич Лукашенко всегда нам говорит: 3-й ребенок мой. И вот именно этот проект нацелен на то, что каждому 3-му ребеночку, рожденному в семье, будет преподнесена вот эта батькова кашуля. Поэтому будет вручен сундучок, в котором лежит красивая крестильная рубашечка. По легенде, эта рубашечка, в которой мало того, что крестит ребеночка, она приносит счастье, удачу, здоровье, благополучие.
1: На неделе первый стилизованный подарок в Барановичах нашел своего адресата – крестильная распашонка от президента, богатырю, который появился у четы Малевичей. Супруги воспитывают 2 сыновей – 6-летнего Павла и 2-классника средней школы номер 4 Матвея. Мама Кристина Викторовна – воспитатель детского сада номер 10, не понаслышке знает, как найти общий язык с детьми. Глава семейства трудится на земле. У семейного подряда частное хозяйство в Ляховичском районе. Дома встречаются еще одного мальчика. Старшие братья уже мечтают вместе собирать конструктор, а папа намерен поделиться знаниями в ведении хозяйства. Мама же утверждает, главное – воспитывать с любовью.
4: Очень рада и счастлива, что у нас появился. Настроение волнительно. Как дальше будет? То все было хорошо, надеемся. Про эту акцию, конечно же, слышала из новостей. Очень волнительно, что мы оказались первые выписывающиеся. Очень нравится. Спасибо большое за подарки. Президенту спасибо за этот подарок, за кошулю. Будем крестить, да. Ну, я думаю, что самое главное – это любовь в семье. Если будет любовь, то будет и все остальное.
1: Тренд на большую семью в Беларуси и, в частности, в Барановичах есть. За прошлый год в нашем городе статус многодетных. Маме и папе подарили 210 новорожденных. Как отметила главный врач родильного дома Татьяна Малышко, некоторые супруги не решаются на первенство, в то время как другие идут за третьим. В нашем социальном государстве поддержке материнства и детства уделяется огромное внимание. Помимо этого, дети создают в доме свою неповторимую атмосферу, подчеркнула Татьяна Малышко.
5: Рождение ребенка в семье – это всегда радость. За 2025 год в Бараничном регионе в ЗАГСе зарегистрировано 210 семей, которые получили в семью третьего ребенка. За 5 месяцев этого года 75 семей. Для нас, врачей, это огромная радость, когда женщина приходит за третьим, четвертым, пятым и так далее ребенком. Третий ребенок – это всегда является связующим звеном в общении со всеми. Это улучшает коммуникативные связи детей. Да, в нашей республике количество женщин, которые рожают третьего, четвертого, пятого ребенка, она увеличивается. К сожалению, немножко уменьшается количество детей первые, вторые роды.
1: Проект получит продолжение и будет реализован в несколько этапов. Ожидается, что до конца года душевные презенты дойдут до каждого адресата и станут реликвией, объединяющей поколения вокруг семейных ценностей и любви к родине. В Барановичском районе в активной фазе подготовка к областным дожинкам 2026. Основные мероприятия масштабного фестиваля развернутся в Жемчужном. На неделе агрогородок посетил заместитель председателя Брестского облсполкома. Вадим Альшевский принял участие в расширенной планерке по реализации плана подготовки к празднику тружеников села. Сейчас в работе около 90% намеченных объектов. В частности, ведется текущий ремонт жилых домов. Центральной части населенного пункта приводятся в порядок дороги и тротуары, рассказал замглавы первого региона Вадим Альшевский.
6: Ведется плановая работа на 90% объектов. Ремонт ведется жилфонда. Отремонтировано порядка 12 жилых домов текущим ремонтом. Ведется ремонт центральной части агрогородка. Сегодня уже закупаются материалы. Ведутся эти работы по демонтажу борта, старого тротуарного покрытия. Крытые работы по стадиону школьному. Ведет подготовка основания и заготавливаются материалы на изготовление трибун, других сооружений, электрики. Все в плане. Я вижу прекрасное выполнение по Дому культуры. Практически один месяц, и Дом культуры будет готов под монтаж оборудования. То, что мы наметили, мы остаемся при своих задачах. Мы обеспечим подготовку городка к установленным срокам проведения дожинок на высочайшем уровне.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Учебно-полевые сборы для юношей и практические занятия по медицине для девушек завершились в Барановичах. В целом мероприятие объединили 10-классников по всей стране. Они погрузились в армейские будни, узнали жизнь защитников Родины изнутри, примерили на себя форму и обмундирование. Итогом станут оценки в дневниках 10-классников по дисциплине допризывная и медицинская подготовка. В нашем городе программу осваивали 507 парней и 608 девушек. На первом этапе учащиеся побывали в частях Барановичского гарнизона. Их радушно приняли в 61-й истребительной авиационной базе, 120-й ракетной бригаде, 8-й радиотехнической бригаде и войсковой части 7404. В первые дни июня 58 учеников смогли прочувствовать атмосферу военного дела сполна в формате круглосуточного пребывания. 33 учащихся гимназии номер 5 на базе учебного центра Абус-Лесновского полигона и 25 учеников средней школы номер 14 имени Царюка на базе 120-й зенитной ракетной бригады. Девушки отработали знания, полученные за год в учреждениях здравоохранения, в детской городской больнице, наркологическом диспансере, на станции скорой неотложной помощи, станции переливания крови и других. Кульминацией всех проводимых событий стала диалоговая площадка. На открытый разговор в средней школе номер 1 имени Сергея Грицевца собрались 10-классники из различных школ и гимназий. Они смогли задать вопросы важным спикерам – Барановичскому межрайонному прокурору Александру Карлюку и начальнику управления по образованию горосполкома Татьяне Шестак. Молодые люди хотели услышать мнение взрослых касательно сборов, любопытствовали, можно ли ввести в практику дни открытых дверей для родителей, интересовались, участвовали ли их почетные собеседники в подобных сборах в юности. Не обошли актуальную для нашего времени тему кибербезопасности. Отдельно обсудили важность сохранения исторической памяти о страшных событиях Великой Отечественной и геноциде белорусского народа во время войны. На неделе в Беларуси стартовала летняя оздоровительная кампания. В Брестской области функционируют 23 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием. Из них 7 расположены в Барановичской зоне. Это «Звездочка», «Лесная радуга» от Управления по образованию горосполкома, «Мечта» от БПХО, «ИСА», Барановичское отделение БелЖД, «Журавушка», лечебно-консультативная поликлиника, «Строитель», «Стройпресс номер 25» и «Электрон» от предприятия «Брестэнерго», «Барановичские электросети». В нынешнем году они примут более 4000 ребят. У каждого лагеря собственный график заездов. Открыли марафон в «Журавушке» и «Электроне». Всего будет 5 смен продолжительностью от 14 до 17 дней. На неделе гостеприимно распахнули свои двери для ребят и пришкольные лагеря. В нашем городе компания в первую смену охватит почти 3200 учащихся. Самыми востребованными локациями оказались объекты на базе средней школы номер 1, 227 человек, гимназии номер 5, 218 и гимназии номер 2, 210. Действуют и профильные направления. Так, в средней школе номер 10 военно-патриотического вектора «Янтарь», в средней школе номер 9 «Морское братство», а в средних школах номер 4, 7 и 20 с уклоном на безопасность жизнедеятельности. Помимо насыщенной развлекательной и познавательной программы, для девчонок и мальчишек предусмотрено трехразовое питание и общение с друзьями.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: Баранович ФМ.
1: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
2: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Это

0: эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

Барановичи FM на 100.0. Can't touch this. Can't touch this.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

Баранович FM.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Хіт FM на 100.0.
1: Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь, не реви.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: 18.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

Теперь живем в спальном районе. Бегу с работы, ты с ужином дома. Снова смотрим «Игру престолов», премьера последнего сезона. Уже 5 лет в спальном районе, но до сих пор волнует твой нежный голос. Мы опять в кровати за полночь. Я скажу тебе, а помнишь, как мы до утра с тобою в подъезде гоняли на диске любимые песни? Ты пела мне «Билан»?

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможно, дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Иванович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

час ночи. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.
0: Барановичи FM.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 20-23 тепла.